0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі, ми скоро Яша.
0: Свас-свас-свас-свас-свас.
1: Аша май мерче.
0: Свас-свас-свас-свас-свас. Ой, свас-свас-свас.